Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Алдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: А можно

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Гилмор с детства обожал хоккей, но, кроме пушечного удара, способностей у него к этой игре настоящих мужчин не было. Случай дал Гилмору в руки клюшку для гольфа, и удар его был самым мощным за всю историю этого вида спорта, который парень так презирал. Но на одном презрении далеко не уедешь, а призовые в гольфе не маленькие. Саундтрек к фильму «Счастливчик Гилмор»

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай-ФМ. На Валдай-ФМ.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Гонконге обезьяна на целый час нарушила движение поездов. Она выбрала железнодорожные пути для прогулки. На станцию прибыли полиция и сотрудники департамента охраны природы. В итоге животное удалось прогнать, а движение восстановили. Обезьяна отделалась легким испугом, в отличие от людей, которым за выход на рельсы грозит крупный штраф. Специалисты отмечают, что такие встречи в Гонконге – не редкость. Городские районы расположены рядом с лесами, и дикие животные часто приходят в поисках еды. Возможно, это напоминание о том, кто здесь был хозяином до строительства небоскребов. Ученые предполагают, что у каждого человека в мозге сохранилась память о древнем глазе. Ему около 600 миллионов лет. Сам он уже не видит, но со временем превратился в эпифиз – особую зону, которая отвечает за наши биологические часы. Она помогает организму отличать день от ночи. По мнению исследователей, именно из этой же структуры позже развились и наши парные глаза. Так что одна часть древней системы стала отвечать за зрение, а другая – за сон и бодрствование. Это объясняет, почему глаз и мозг так тесно связаны. Похоже, мы все носим в себе крошечный след от третьего глаза – далеких предков. Индийские ученые разработали новый способ ускорять заживление глубоких ран. Это специальный гидрогель, который вводят прямо в поврежденную ткань. Он одновременно уменьшает воспаление, борется с бактериями и помогает клеткам восстанавливаться. При этом антибиотики не нужны. Секрет материала в соединении растительных веществ с частицами металлов. Технологию уже запатентовали. Теперь исследователи ищут компании, которые помогут провести испытания на людях и запустить производство. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Очаровательный пушистый зверек Магуай способен растрогать даже камень. Вдобавок у него абсолютный слух. Только будьте осторожны, он может погибнуть от солнечного света. На него нельзя брызгать водой, а что будет, если накормить его после полуночи? Просто страшно представить. Саундтрек к фильму «Гремлины».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае осенняя ярмарка урожая пройдет 26 сентября, в числе других территорий, где в этот день развернут торговые площадки. Посетители смогут купить местные продукты, товары для дома и дачи, а также заготовки на зиму. Ярмарка проводится в рамках НАС-проекта «Туризм и гостеприимство». В Валдайском округе сегодня проходит техническая проверка системы оповещения населения. Включают громкоговорители и электросирену. Это плановая проверка, организованная администрацией округа, и которая проходит каждую среду. Жители и гостей города просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий. В деревне Красилово состоялось открытие памятного стенда генерал-лейтенанту Борису Юркову. Жизнь этого человека стала примером мужества, чести и беззаветного служения Родине. Борис Павлович прошел суровые испытания Великой Отечественной войны, сражался в Сталинградской битве, участвовал в боях на Курской дуге, был среди тех, кто освобождал Прагу. После победы он не оставил военную стезю, окончил две академии, командовал дивизиями, преподавал в Академии Генерального штаба и дослужился до звания генерал-лейтенанта. Даже после выхода в отставку Борис Павлович продолжал служить обществу. В Тихом Красилове он активно помогал ветеранам и уделял много внимания воспитанию молодежи. В 2013 году ему посмертно присвоили звание почетного гражданина города Зверево, его малой родины. Но память о нем дорога не только землякам, его жизненный путь – достояние всей страны. Сегодня в музее уездного города в Валдае открывается выставка «Валдайский дачник, ставший его гражданином». Экспозиция приурочена к 170-летию со дня рождения архитектора и инженера Павла Вахрушева, человека, чья жизнь стала воплощением мечты о прекрасном, цветущем и плодоносящем саде. 30 лет Вахрушев прожил на Образцовой горе и внес большой вклад в развитие города. На выставке представят мемориальные вещи и собрания музея. Они помогут проследить путь Павла Филадельфовича и раскрыть детали его биографии. Кроме того, посетители увидят артефакты, связанные с родными, друзьями и соседями архитектора. За каждым из этих предметов личная трогательная история, а вместе они складываются в панораму жизни страны начала 20 века. Экспозиция затрагивает разные стороны быта той эпохи, от семейных преданий и свадебных подарков до военной хроники, путешествий, писем, увлечений и благотворительной деятельности. Особое внимание уделено взаимодействию столичных дачников и местного населения, их общему стремлению сделать жизнь вокруг прекраснее. Депутаты Думы и администрация Валдайского муниципального округа присоединились к благотворительной акции «Готовимся к школе вместе». В рамках инициативы в семейный многофункциональный центр передали канцелярские товары. Они предназначены для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция помогает ребятам подготовиться к новому учебному году и получить все необходимое для занятий.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
4: Доброе утро, мир, доброе утро, страна, доброе утро всем тем, кто сейчас открыл свои глазки и начинает просыпаться вместе с утренним шоу «Активация».
5: И моргает.
4: И моргает, да, может быть, и не моргает, кстати, знаете ли. Вот эти вот шторы, которые называются «Blackout», так мне нравится, я тебе скажу, Маша.
5: А вот. У тебя там не светит из-за краев?
4: Нет, у меня светит только вот у телевизора вот эта вот яркая лампочка, которая находится по центру. Вот знаешь, когда вот в полной темноте вот эта лампочка. Я уже не знаю, как ее убирать. А кладу пульт, он все равно падает ночью. Какую-нибудь книжку можно положить.
5: Может, заклеивать чем-то, Андрюш? Пластырем.
4: Возможно, да. Кстати, как вариант. Я так делаю обычно в гостиницах, когда телевизор где-то высоко висит, и вот эта вот лампочка светит. Ну, бесит как. Ну,
5: какой-то нежный.
4: Да, убирайте телевизор из спален. Это самое верное решение. И давайте просыпайтесь. Утренняя шоу «Активация» здесь. Я Грышков, Маша Малинина. Начинаем. Сегодня у нас среда. Сегодня 26 августа. Сегодня мы, как всегда, по средам путешествуем. Нам для этого ничего не нужно, что обычно нужно путешественникам. Ни паспорт, ни чемодан, ни билет на самолет. Потому что наши путешествия виртуальные, но для кого-то они, возможно, совсем скоро окажутся вполне реальными. По курьезам узнаем, как там звезды поживают, ну и многое другое интересное, что вас развлечет, улыбнет и, конечно же, взбодрит.
3: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 26 августа 1768 года началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука. В этот день экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан с целью наблюдения за прохождением планеты Венеры по солнечному диску. Она отправилась из Плимута на трехмачевом корабле «Индевор» водоизмещением 366 тонн с командой из 84 человек. Капитаном корабля был Джеймс Кук, первый человек, обогнувший Южный ледовитый океан и доказавший, что южный материк Австралия находится вовсе не там, где его искали предшественники. Миновав острова Зеленого мыса и южную оконечность Америки, мыс Горн, Индевор бросил якорь у острова Таити. Зная о существовании почти неисследованной Новой Голландии, нынешней Австралии, экспедиция взяла курс на запад, и 19 апреля 1770 года корабль подошел к материку и начал плавание вдоль его восточного побережья, впервые тогда нанесенного на карту. Опубликованные впоследствии путевые заметки Джеймса Кука англичане читали словно увлекательный роман.
2: 26 августа 1770 года в трудах Вольного экономического общества появилась первая научная статья на тему картофеля. Первая картошка попала в Россию из Западной Европы еще в 17 веке по инициативе царя Петра I. Уже в 1736 году новый овощ выращивали на аптекарском огороде в Петербурге и подавали на придворных банкетах как экзотическое блюдо. 19 января 1765 года по инициативе медицинской коллегии для предотвращения голода вследствие недорода хлебов был издан указ Сената сажать картофель на российских огородах. Однако крестьяне далеко не сразу приняли новый овощ, поскольку у них отбирали под картофель лучшую землю, подвергали наказаниям за неисполнение предписаний властей. В ответ на принудительное введение посевов картофеля по стране прокатились картофельные бунты. Тем не менее, благодаря вкусу, урожайности и сытности, картошка получила признание во многих губерниях Центральной России, на Украине, Беларуси и Прибалтике. Не последнюю роль в этом сыграл русский ученый-агроном Андрей Болотов, опубликовавший 26 августа 1770 года первую научную статью «Примечания о картофеле», о заведении, сажании и размножении картофеля, а также о собирании и содержании оных.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Время покурьезить в утреннем шоу «Активация». Мы рассказываем вам интересные, необычные новости. Ну, правда, иногда это бывают разные сводки статистические.
2: Ну, не сегодня.
1: Я надеюсь, сегодня про животных?
2: Нет, сегодня... хотя, ты знаешь, в принципе, это предмет, конечно, неодушевленный, но...
1: Может
2: для
1: быть,
2: многих,
1: домашним животным.
2: Да, может быть, домашним животным, потому что он очень технологичный. Итак, как компания Pixar, мы знаем, да, которая делает мультики.
1: Я думала, они делают лампочки настольные.
2: Вот, про лампочку и поговорим. К своему 40-летию представила интерактивную версию люкса-младшего лампы заставки студии. Предмет появился в онлайн-магазине Disney Store. Ну, уже, кстати, раскупили, но обещали новую партию подвести. Я специально заходил, там такой магазин прям залип. Так вот, лампа реагирует на движение, звуки, а также двигает сама и издает фирменные звуки, воспроизводит точные пропорции и детали символа Pixar. Работает это все от батарейки. Ну и, собственно, пытались как-то уже компания Pixar делать такую лампу, но столкнулась с иском от норвежского производителя, потому что изначально вот эта вот лампочка, которая была на заставке, ее срисовали с лампы, которая называлась люкс-младший, потому что маленькая. И, значит...
1: Дела.
2: Собственно, вот, ну все... Начали продавать, стоит, кстати, примерно 11 тысяч рублей такая лампа. Вот, и ну, пока нет, но скоро появится. Я очень надеюсь. Я надеюсь, что ее начнут копировать очень красиво. Ребята одни из одной стороны. Вот, и мы сможем ее покупать, конечно же, подешевле. И, кстати, вот кто-то не знал, а кто-то, возможно, знал. Но вот этот вот Люкса-младший, эта лампочка, это был главный герой первого короткометражного фильма Pixar, который вышел в далеком 1986 году. Ну и позже эта лампочка стала таким символом студии. Мне очень нравится такой мерч, когда, знаешь, вроде бы вещь, которую, ну никак невозможно представить в виде вот... какой-то игрушки, это вот, например, знаешь, в последнее время мне очень нравятся игрушки, автомобили, которые несут на себе рекламу маркетплейсов. Казалось бы, ну зачем тебе, а тут прям вот как бы, знаешь, как вот раньше было там хлеб, грузовичок, молоко, грузовичок,
1: да,
2: а
1: да,
2: тут раз,
1: такое.
2: Там, вот этот маркетплейс, вот этот маркетплейс. Кто-то покупает бейсболки с надписями типа «Охрана», знаешь, не потому что охранники, а потому что как бы такой неочевидный мерч, но он мне очень нравится. Вот в том-то и дело, что у тебя есть что-нибудь такое? Например, вот выходишь в футболке, а у тебя на всю грудь написано, например, монеточка какая-нибудь или пятерочка, или еще
1: какой-нибудь
2: магазин.
1: Нет, такого у меня нет. У меня есть из одного магазина пакет такой тряпочный, на нем написано большими буквами «Хлеб».
2: О! Круто?
1: Да, отлично.
2: Круто. Мне кажется, вообще нормально.
1: Угу.
2: Так что все, друзья, давайте покупайте себе лампу Pixar.
1: Угу. И хлеб.
2: И, да, и хлеб. Потому что хлеб, ну, хлеб это...
1: Всему голова.
2: Всему голова, точно. А мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился. Утреннее шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малинина. И, конечно же, что? Конечно же, у нас сейчас...
1: Принесли мы именинный пирог, сейчас будем вас им угощать. Всех, кто сегодня родился в этом году. Такие тоже
0: есть. А дата красивая, смотри, 26.08.26.
1: Очень красивая, прям невероятно.
0: Как будто сегодня исполняется 26 лет. Мне когда вот 31 год исполнился, это было 31 числа, естественно. Ох, я вот что-то такое себе задумал. Это хороший был год, кстати.
1: Это был хороший знак.
0: Это был хороший знак и хороший год, да, ребят.
1: Поздравим сегодня всех, кто родился в этот день. Ну, не всех, ну, всех можем, да, но,
0: да, ну,
1: но некоторых мы поздравим прям персонально. И начнем с человека, который родился 26 августа 1740 года. Это Жозеф Мишель Монгольфье, французский изобретатель, один из создателей воздушного шара, пригодного для воздухоплавания. Так, классное слово, да, воздухоплавание.
0: Ну, там же братья Монгольфье, там, видимо, один из них, да. Какой-то. Олег Тактаров, российский, американский спортсмен, актер, телеведущий, общественный деятель. Сегодня появился на свет тот самый вот из русских актеров, которые в 90-е снимались в Голливуде, играли злых русских.
1: Mm-hmm.
0: Вот Олег Тактаров, он еще так-то. Ну, в принципе, он... Что вот интересно, вот эти все вот наши актеры, они сначала, в первую очередь, спортсмены.
1: Ну?
0: А потом уже актеры. Поздравляем Олега Тактарова.
1: А еще в этот день родилась невероятная женщина. Недавно, кстати, я узнала, что есть к ней и вопросики.
0: Вопросики?
1: Вопросики, mm-hmm. да. Но, тем не менее, вошла она в историю как добрый человек. И добрых человек так и называют. Мать Тереза. Она родилась в 1910 году. Католическая монахиня албанского происхождения. Жила она в Индии, помогала людям, основала Орден Милосердия и стала лауреатом Нобелевской премии мира.
0: Поздравляем сегодня еще Макале Калкина с днем рождения. Американский актер. «Один дома», «Богатенькие Ричи». Тут недавно посмотрел с ним фильм очень грустный.
1: Да?
0: Там, да, «История любви». Ну, дети. Я не помню, как он фильм-то...
1: «История любви детей».
0: Ну, там, да, «Летние каникулы», вот. И Макале Калкина.

0: Самая такая известная роль у него — Джеймс Кирк в «Звездном пути», в «Стартреке». Еще он играл в фильме «Неуправляемый», в «Дневнике принцессы», в боевиках, конечно же. Ну, в общем, Крис Пэйн.
1: Вообще удивительно, вот ты говоришь, они родились в один год. И ты представляешь, вот день, да, ребенка Макалея Калкина, взрослого Криса Пэйна, в смысле в один год они родились? У них же разница в возрасте лет 30.
0: Ну, они все равно, ну, вот так, прикинь, вот так бывает, ребята.
1: Нам прикольно.
0: Всех поздравляем, кто сегодня появился на свет 26 августа, а прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший гороскоп в утреннем шоу «Активация».
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, сейчас вам будет отведена роль пассивного слушателя, и вы с ней успешно справитесь. Тельцы, возможно, вы будете завалены работой, что должно быть приятным. Близнецы, вас обязательно похвалят и признают вашу уникальность. Раки, получайте больше удовольствия от простых мелочей, научитесь их замечать. Львы, воспользуйтесь шансом устроить свою судьбу, не теряя головы. Девы, на фоне быстро меняющегося мира захочется простого и привычного, и вы это найдете. Весы, не скрывайте свои достоинства и таланты, не нужно стесняться. Скорпионы, если вы возьмете отгул или уйдете в отпуск, избавите себя от многих нервных нагрузок. Стрельцы, личные отношения сдвинутся с мертвой точки, и вы будете просто светиться. Козероги, общение с родными и любимыми будет очень трогательным, наслаждайтесь. Водолеи, смелость подарит вам удачу, можно решиться на что-то серьезное. Рыбы, подумайте о том, как сократить рабочий день, вам вскоре это пригодится. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам любви и счастья.

0: Всем привет, всем доброе утро. Мы продолжаем утреннее шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Малинина. И сегодня среда. Сегодня у нас, как всегда, по средам мы что делаем? Мы отправляемся в путешествие. Мы отправляемся отдохнуть. Мы отправляемся виртуально расслабиться. Вот, и насладиться какими-то интересными видами, какими-то интересными...
1: Да, когда Сега сообщил, куда мы направляемся в эту среду,
0: ты вообще подумала, это что?
1: Это пустыня какая-то? Что мы будем там делать? Что мы будем там смотреть?
0: Мне это озарение пришло вот накануне утром. Я подумал, что это как-то вот что-то связано с доктором Айболитом, возможно, потому что возможно...
1: Но нет, он живет на Занзибаре в Калахари и Сахаре.
0: И, возможно, в Гвадалахаре он тоже мог бы быть.
1: Это, наверное,
0: вот, понимаешь,
1: какой-то корень это что-то значит.
0: Ну, короче, друзья, сегодня мы едем в Мексику, в город Гвадалахара. Это столица штата Халиско, один из крупнейших городов Мексики. Кстати, второй по численности после Мехико. Гвадалахара, там сразу, да, что можно сказать. Во-первых, считается родиной одного известного напитка из кактуса. Не будем говорить,
1: ничего,
0: что это за напиток
1: себе.
0: Также танец там мариачи. Тоже они считают, что это вот они там придумали у себя. Но если посмотреть на карту, то Гвадалахара находится вот этот вот между Северной и Южной Америкой. Вот слева. Вот не где Атлантический, а ближе к Тихому, туда, в ту сторону океана. Все, Гвадалахара. Маша, пойдем гулять по Гвадалахаре, по этому городу.
1: Да, невероятно красивые здесь и постройки, и старинные крепости, вот. Хочется рассказать вам обо всем, даже не знаю, что выбрать. Вот, например, про дворец Антонио де Мендос. Такой дворец. Он был построен очень давно, в начале 16 века, по плану Лоренцо Васкеса, а затем еще расширенный по приказу Брианды де Мендосы, чтобы стать францисканским монастырем под руководством Алонсо де Каварубиаса. Вот так вот. Я просто такая любительница всяких старых зданий.
0: Там все, там огромное
1: количество. Там все, там красиво все. Там великолепные колонны на входе. Они просто какие-то безумно красивые, изукрашенные, какие-то статуэточки. Очень красивые, обязательно посмотреть надо.
0: Ну, а у меня такое не очень стандартное место, которое изначально вообще называлось больницей. Называется Hospicio Cabañas.
1: Вот и названия-то какие?
0: Да. И вот эту больницу, собственно, ее разрисовал известный живописец Диего Ривера. Вот. Плюс есть еще картины Ороско в этой больнице. То есть уже как бы не больница она по факту, но представляешь...
1: Это произведение
0: вот,
1: искусства.
0: Да, и даже под охраной ЮНЕСКО находится этот госпиталь Кабаньяс. Hospicio Cabañas. Вот, когда это еще было, ну, было больницей, было госпиталем, то есть, ну, какие-то художники пришли, там что-то нарисовали, а потом бах, и все. Музей, считай.
1: А еще там, естественно, есть дом-музей Дон Кихота, того самого Дон Кихота. Это музей, посвященный истории создания романа Дон Кихот Мигеля де Сервантеса. Там можно узнать все о жизни автора, увидеть какие-то иллюстрации к роману и другие экспонаты, все относящиеся к Дон Кихоту.
0: Но если вдруг вам наскучат все вот эти вот достопримечательности, сделанные из камня, ну, я имею в виду, да, всякие монастыри, всяческие церкви, вот эти вот картинные галереи, которых там огромное количество, можно отправиться на озеро Чапала. Это является самым крупным пресноводным водоемом во всей Мексике. Туда приезжают, значит, не просто отдохнуть, полежать, покупаться, но и, например...
1: покушать.
0: Спрятаться от городской жары и посмотреть на розовых пеликанов. Вообще в Гвадалахаре в Мексике обитает огромное количество эндемиков, то есть больше нигде нет таких животных и таких растений. Поэтому, друзья, отправляемся. Только есть одно но. Сейчас вот там дожди идут.
1: Ну, прям сейчас мы не поедем, пока там туда-сюда.
0: Да, так 27 градусов, в принципе, хорошая погода.
1: А ты расскажи, что там покушать? Например, расскажи нам, что такое торта ахогада.
0: Это что-то очень острое, что-то связанное с лепешками.
1: Это,
0: что-то
1: да,
0: очень
1: традиционный
0: вкусное.
1: Гвадалахарский сэндвич. Сэндвич, он приготовлен из хлеба, жареной свинины, острого томатного соуса. И подают его прям залитый полностью соусов. И отлично подходит, как говорят местные жители, для состояний, когда вы вечером немножечко переборщили с традиционным напитком.
0: Я вам еще расскажу про подарки, которые можно и нужно привозить. Давай. Из Гвадалахары. Значит, это керамика, которая сделана уличными художниками. Это очень все красиво, очень все здорово. Также можно посетить пригород Гвадалахары, город Текила называется. Это название города, ну, я же могу сказать.
1: Конечно.
0: Вот, и зайти там на одну из фабрик.
1: Что, это приличное
0: посмотреть,
1: слово.
0: Да, на древние пирамиды ацтеков и сходить на одну из фабрик города Текила.
1: Да.
0: Купить керамику. В общем, ребята, самое главное, смотрите, путешествуйте по Латинской Америке, пьем водичку бутылированную, со льдом лучше ничего не покупаем и держим кошелечек.
1: Да, только хотела сказать, что обязательно
0: в секретном кармашке.
1: Да.
0: И главное,
1: кармашки зашивайте.
0: И телефон свой, пожалуйста, носите.
1: Повесить вот на шею.
0: На ремешочке, да, и очень аккуратно. Вообще, у меня знакомая там живет в Мексике, и у нее два телефона. Один телефон муляж, а второй, чтобы звонить.
1: Ну, таких муляжей надо несколько, потому что там день через день
0: поди их менять. Ну да, в общем, приходится. Будьте аккуратны, наслаждайтесь классным отдыхом, а мы вам будем завидовать. И продолжать утреннее шоу «Активация».
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, сегодня среда, сегодня 26 августа, год 2026, давайте-ка, друзья, прямо сейчас узнаем, что у нас на очереди. На очереди у нас игра «Верю-не верю», обмен фактами, факты правдивые, факты лживые, тут главное понять, где правда, а где ложь. Ну, естественно, на этой неделе у нас 1-1. 1-1-1-1. И, соответственно, вот надо сейчас как-то вырываться вперед. Кто же победит у нас, узнаем через секунду. Первый факт от меня. Всего будет в идеале 3 факта, но, возможно, даже и 2 мы обойдемся. Итак, сегодня про шоколад у меня тебе есть вопросики. Веришь ли ты, что шоколад придумали в Мексике? Абсолютно верно, шоколад придумали ацтеки в Мексике. Они научились там какао-бобы смешивать, замешивать. Наверное, горький
2: был сначала. Ну, вообще-то это научились делать умпа-лумпы.
1: Ну, нет, ну они жили в Мексике изначально, поэтому...
2: С Вилли-Вонкой.
1: 1-0 в твою пользу, давай рассказывай.
2: Хорошо, у меня сегодня необычный вопрос, но он очень классный.
1: Давай.
2: Борцы сумо.
1: Да.
2: Вот перед тем, как выйти на ковер, на котором у них борьба происходит, они бросают на ковер... Вопрос в этом. Веришь ли ты, что перед тем, как выйти на ковер, борцы сумо бросают горсть опилок бамбука?
1: Я знаю, что они что-то бросают.
2: Ну вот давай разберемся.
1: Они какой-то мешочек бросают. Нет, не верю.
2: Не веришь. Совершенно ты прав, потому что бросают они горсть соли.
1: Соль, ну вот, ну чего-то бросают. 1-1. И теперь факт для тебя про шоколад. Знаешь ли ты такой бренд шоколада Таблерон?
2: Да.
1: Веришь ли ты, что в классической 100-граммовой плитке Таблерон, вот в этой штучке, обычно и всегда 11 треугольных долечек вот этих вот? То есть ты, все знают, как он выглядит, такой треугольный, и вот этих вот штучек там 11.
2: Нет.
1: Абсолютно права, потому что их там 12.
2: Ну, скорее всего, их там должно быть какое-то четное количество, потому что это же фабричное производство.
1: Ну, ты знаешь ли, есть разные. В общем, молодец, Маша, с трудом, но победила меня сегодня. Счет-то сегодня 1-2-2-1 на этой неделе. Та же самая история. Завтра будем наверстывать, переводить все это в ничью. Ну, а вы, друзья, узнали сегодня как минимум 3 каких-то новых интересных фактов. Это здорово, и мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время для звездных новостей, новостей шоу-бизнеса. Все, что вы хотите знать, но узнать вам неоткуда, вот узнаете здесь про актеров, певцов, спортсменов, всех самых известных людей на планете.
2: Да что тут у нас этот, как тебе сказать, межконтинентальная битва начинается, батл начинается. Все мы знаем, недавно... Получается, когда у нас там на прошлой неделе Kanye West сказал: поеду в Россию петь. Этот что, полусферу возьмет с собой, вот эту, естественно. И поеду я в Санкт-Петербург 10 и 11 октября на Газпром-арену. Билетов уже нет, мне кажется. Последние были по 17 тысяч, уже все уже купили. Так вот.
1: На последний ряд, наверное.
2: А там, кстати, отовсюду видно его круто очень. Так вот, это будет 10 и 11 октября. Но при этом в эти самые дни, 10 и 11 октября, на сцене СКА-арены два концерта Сергея Лазарева. Пум-пум-пум.
1: Слушай, я так и думала, что что-то такое.
2: Во-первых, Сережа первый забил себе два концерта в Питере. Kanye West так звонит, говорит: нет, извините. Ну, как Kanye West, иди там куда-нибудь дальше. Так вот, Лазарева спросили: может быть, все-таки уступишь? Сергей Лазарев, вы что, ребят, вы
1: сумму нашли, у кого спрашивать?
2: Что ли? Во-первых, у него уже практически, по словам Сергея Лазарева, все билеты раскуплены. Сольная концертная программа «Шоумен». И поклонники позвонили и говорят: Сергей, вы, наверное, перенесете или отмените выступление из-за шоу Kanye. Вот. И, собственно...
1: А почему кто решил, что у Сергея Лазарева и Kanye West одинаковая публика?
2: Вот ты, но все равно, когда у тебя есть выбор, вот я думал эту новость, я обдумывал ее. То есть на Сергея Лазарева я схожу еще 500 тысяч миллионов раз. А на Kanye West.
1: Ну, а если вот для тебя Сергей Лазарев что-то значит, вот эмоционально,
2: тогда,
1: да, его,
2: да,
1: песни,
2: ну, нет, тогда, конечно,
1: его
2: я,
1: выступление,
2: нет,
1: он вообще сам. А Kanye West — это просто Kanye West. Приехал и приехал, как бы мимо прошел.
2: Нет,
1: я думаю,
2: я фанат...
1: там достаточно людей, чтобы разделить на две площадки их.
2: Нет, ну если развести. я фанат. Вот смотри, к примеру.
1: Я не верю, что можно
2: Давай
1: быть одновременно
2: так, Маша,
1: фанатом
2: вот
1: Kanye
2: сейчас,
1: West
2: вот сейчас,
1: и Сергея Лазарева.
2: Сейчас тебе дам просто нереальное задание. Значит, ты купила билеты, например, на Еву Власову.
1: Ну.
2: На ее супер-шоу масштабное, нереальное, там просто классное.
1: Ну.
2: И в этот момент приезжает Кира Найтли с акустической программой, с гитарочкой, с музыкантами и в такой очень уютном зале на 50 человек. И у тебя есть билет туда. И это все будет одновременно.
1: Ну, естественно, я пойду на Кира Найтли, потому что ее больше не увижу.
2: Вот. Но фанаты Лазарева люди... тоже подумают. Мы сходим 11 числа, 10 на Kanye West сходим. Он же два дня концерта дает.
1: Короче, я считаю, что у Сергея Лазарева достаточно поклонниц, и не из разных городов, и всем пусть найдется место на его концерте.
2: Ну и так-то Лазарев бедный, он вообще так и так не попадет на Kanye West сам-то. Если его фанаты могут на один день сходить.
1: Да, вот я говорю, что Сережа не попадет сам на концерт, вот это, конечно, грустно.
2: Все пойдут на Kanye West, а он такой: ну... Самое сердце.
1: Слушай, ну что, будем следить за развитием событий. Обязательно вам постараемся сообщить, чем дело кончилось.
2: Вы поняли, да, друзья, что Маша бы на Kanye West пошла, чем на Лазарева?
1: Я бы, скорее всего, я на концерте Сергея Лазарева была неоднократно.
2: Ну, вот видишь.
1: Делать мне там больше нечего.
2: А посмотреть
1: а
2: на
1: Kanye West, простите, ради бога, фанаты Kanye West, я не знаю ни одной у него песни.
2: Ну, шоу красивое.
1: Я лучше пойду погуляю.
2: Ладно. Вот такие новости сегодня у нас. Противоречивые. Такое утреннее шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Маринина. Всем крутейшей среды. До завтра. Пока.
1: Пока. Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Более 153 миллиардов рублей будет выделено на федеральный проект развития федеральных медицинских организаций, в том числе на развитие сети национальных исследовательских центров России с 25 до 30 года, сообщили в Минздраве. Его глава Михаил Мурашко накануне посетил клинический центр наук о здоровье Сеченовского университета и провел обход университетских клинических больниц первого МГМУ совместно с ректором учебного заведения. Мурашко отметил, что Минздрав реализует программы по развитию федеральных учреждений и внедрению современных инновационных технологий. Одним из лидеров такой трансформации является Сеченовский университет. Власти Украины ограничивают распространение информации о потерях среди военнослужащих, однако в сеть просочились данные о ликвидации нескольких офицеров ВСУ. В частности, стало известно об уничтожении начальника группы разведки штаба 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Сергея Гальчинского. Это сообщили в российских силовых структурах. Вооруженные силы России в порту Черноморск накануне поразили резервуары с топливом для ВСУ. Нанесение ударов по порту инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ, продолжается. Новые правила предоставления платных услуг медорганизациями начнут действовать в России с 1 сентября, постановило правительство России. Теперь дистанционно договор об оказании платных медуслуг можно будет заключать не только через сайт клиники, но и через ее мобильное приложение, а также через платформу МАКС. Кроме того, с сентября изменятся требования к содержанию договора на платные медуслуги. Пациент при оказании анонимных услуг не должен будет предоставлять данные паспорта в договоре. Платные услуги в виде отдельных консультаций или вмешательств, в том числе сверх стандарта медпомощи, будут оказывать по просьбе потребителя. Просьбу нужно оформить как письменное согласие. Правила будут действовать до осени 31 года. Почти каждый второй пациент с хронической мигренью страдает от нарушений памяти и концентрации внимания, сообщила врач-невролог Галина Майсак. При длительном течении болезни прежде всего страдают внимание и рабочая память. Пациенты жалуются на забывчивость, не могут сосредоточиться на работе и постоянно живут в состоянии так называемого мозгового тумана. Причина в том, что при частых приступах более 15 дней в месяц мозг не успевает восстанавливаться. Ситуация значительно ухудшается, когда пациенты годами не обращаются к специалистам, а бесконтрольно принимают анальгетики, которые при частых приступах мигрени не устраняют причину, а ускоряют переход болезни в тяжелую хроническую форму. Пациентам с мигренью жизненно необходимо ложиться и вставать в одно и то же время. И в будни, и в выходные. Людям, склонным к мигреням, нельзя ложиться спать голодными, а завтракать необходимо в течение первого часа после подъема. Любителям поспать днем нужно ограничивать отдых 20-30 минутами. Курс доллара 84.46, курс евро 98.52. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Площадь Свободы. Один из главных ансамблей Валдая. Особое место в нем занимает церковь «Введение во храм Пресвятой Богородицы», построенная в 1762 году. Это не просто храм, а важная часть городостроительной истории города. Ансамбль площади формировался веками, и сегодня реставрационные работы помогают вернуть ему прежний облик. Прогуливаясь здесь, легко представить, как менялся Валдай от уездного города до современного туристического центра.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: You wanna do it again?
1: Wow. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Медельине во время ежегодного фестиваля цветов появилась грандиозная инсталляция из разноцветов. В этом году ее центральным элементом стал огромный белый голубь. Композиция символизирует мир и единство. На создание ковра площадью в 1000 квадратных метров ушло 220 тысяч цветов и 27 тысяч растений. В работе участвовали 200 человек. Инсталляция уже привлекла более 3 миллионов зрителей. Фестиваль славится своими красочными цветовыми шоу. И этот год не стал исключением. Вокруг столько красоты, и можно забыть, что находишься в торговом центре, а не в сказочном саду. В калифорнийском городе Пасифика прошел 10-й чемпионат мира по серфингу среди собак. Сотни зрителей собрались на побережье, чтобы посмотреть на четвероногих спортсменов. Среди участников были и победители прошлых лет, например, французский бульдог по кличке Айза. Для владельцев главное не победа, а хорошее время, проведенное с питомцем. Жюри оценивало умение держаться на доске и ловить волну. В соревнованиях участвовали собаки разных пород и размеров. Параллельно проходил сбор средств для зоозащитных организаций и акции по поиску новых хозяев для животных из приютов. Атмосфера была по-настоящему теплой. Даже те, кто не любит воду, точно не удержались бы от улыбки. Английский почтальон Рис Пэтч из Ланкашера регулярно рассказывает в социальных сетях о своих рабочих буднях. Однажды он пришел с посылкой к дому очередной получательницы. Вместо обычного приветствия женщина загадочно произнесла «Тссс». Оказалось, что она заказала что-то втайне от мужа. Супруг, по ее словам, крайне недоволен ее частыми покупками в интернете. Почтальон согласился сохранить секрет, но потом с иронией заметил, что в маленьком городке все друг друга знают. Супруг вполне может увидеть его пост в социальных сетях, так что тайна, вероятно, уже не такая тайна. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Америка 21 века, прозябая в социальной анархии и смертоносной чуме, вот-вот станет жертвой бурного воровского беспредела. Только Перл Профит, прекрасная полуженщина-полуробот, знает секрет создания спасительной вакцины. Собирая компоненты, необходимые для спасения человечества, Перл попадает в плен к людоеду Флэшу Пэротсу, который замыслил использовать противоядие в личных целях и добиться господства над целым миром. Теперь только стальной кулак героя-меченосца Гибсона Рикенбакера может спасти ее, а заодно и все, что еще осталось от человечества. Саундтрек из кинофильма «Киборг».

0: В эфире «Валда ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Алдае осенняя ярмарка урожая пройдет 26 сентября, в числе других территорий, где в этот день развернут торговые площадки. Посетители смогут купить местные продукты, товары для дома и дачи, а также заготовки на зиму. Ярмарка проводится в рамках НАС-проекта «Туризм и гостеприимство». В Валдайском округе сегодня проходит техническая проверка системы оповещения населения, включая громкоговорители и электросирену. Это плановая проверка, организованная администрацией округа, и которая проходит каждую среду. Жители и гостей города просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий. В деревне Красилово состоялось открытие памятного стенда генерал-лейтенанту Борису Юркову. Жизнь этого человека стала примером мужества, чести и беззаветного служения Родине. Борис Павлович прошел суровые испытания Великой Отечественной войны, сражался в Сталинградской битве, участвовал в боях на Курской дуге, был среди тех, кто освобождал Прагу. После победы он не оставил военную стезю, окончил две академии, командовал дивизиями, преподавал в Академии Генерального штаба и дослужился до звания генерал-лейтенанта. Даже после выхода в отставку Борис Павлович продолжал служить обществу. В Тихом Красилове он активно помогал ветеранам и уделял много внимания воспитанию молодежи. В 2013 году ему посмертно присвоили звание почетного гражданина города Зверево, его малой родины. Но память о нем дорога не только землякам, его жизненный путь – достояние всей страны. Сегодня в музее уездного города в Валдае открывается выставка «Валдайский дачник, ставший его гражданином». Экспозиция приурочена к 170-летию со дня рождения архитектора и инженера Павла Вахрушева, человека, чья жизнь стала воплощением мечты о прекрасном, цветущем и плодоносящем саде. 30 лет Вахрушев прожил на Образцовой горе и внес большой вклад в развитие города. На выставке представят мемориальные вещи и собрания музея. Они помогут проследить путь Павла Филадельфовича и раскрыть детали его биографии. Кроме того, посетители увидят артефакты, связанные с родными, друзьями и соседями архитектора. За каждым из этих предметов личная трогательная история, а вместе они складываются в панораму жизни страны начала 20 века. Экспозиция затрагивает разные стороны быта той эпохи – от семейных преданий и свадебных подарков до военной хроники, путешествий, писем, увлечений и благотворительной деятельности. Особое внимание уделено взаимодействию столичных дачников и местного населения, их общему стремлению сделать жизнь вокруг прекраснее. Депутаты Думы и администрация Валдайского муниципального округа присоединились к благотворительной акции «Готовимся к школе вместе». В рамках инициативы в семейный многофункциональный центр передали канцелярские товары. Они предназначены для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция помогает ребятам подготовиться к новому учебному году и получить все необходимое для занятий.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса полицейский Джон МакЛейн ведет смертельную схватку с бандой политических террористов, взявших в заложники два десятка человек, в число которых попадает и его жена. Началось все с того, что парень приехал в город к жене, оказался на рождественском приеме, окончилось настоящей войной. Саундтрек к фильму «Крепкий орешек».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, размещение воинских контингентов НАТО на Украине для России неприемлемо. Москва подчеркивает, страны коалиции желающих подтвердили планы направить военные силы на Украину после завершения конфликта, тем самым продолжая агрессивную воинственную линию Запада по отношению к России. Как ранее отмечал Владимир Путин, ложь европейских элит о мире и подготовке к агрессии лишь подтверждают устоявшиеся мнения о деградации западной дипломатии. Запад долгие десятилетия врал о мире, а готовился к агрессии. Сейчас говорит об этом в открытую, а Украину и ее народ цинично используют для ослабления и раскола Российской Федерации. Верховный главнокомандующий подчеркнул, Россия должна принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Владимир Путин четко обозначил условия обсуждения завершения конфликта. На очередные обещания Запада в Москве поддаваться больше не будут. Мирные переговоры остаются отдельным от боевых действий российским армии треком. Власти рассматривают возможность продления запрета на экспорт дизеля. Речь идет о заморозке зарубежных продаж дизельного топлива для производителей с 1 сентября. Полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая нужды сельхозпроизводителей в период проведения сезонных полевых работ, остается приоритетной задачей, подчеркнули в Минэнерго. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса. Сейчас ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом стабильна. После ограничения экспорта дополнительно объемы были перенаправлены на внутренние потребности, добавили в министерстве. Отмечу, запрет на экспорт отдельных видов топлива вступил в силу еще с 1 августа и продлится до 31 января будущего года. Под него попали бензин, дизель, судовое топливо и газойли. 2 миллиона россиян уже заявили о своем решении голосовать дистанционно на выборах, которые пройдут в России с 18 по 20 сентября. В Минцифры рассказали о других способах волеизъявления. Например, если во время плебисцита избиратель будет находиться не по месту прописки, он может заранее выбрать удобный избирательный участок через сервис «Мобильный избиратель на госуслугах». Как сообщили в министерстве, сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались уже более 480 тысяч граждан России. Выбрать подходящий способ голосования можно до 23 часов 59 минут 14 сентября. До этого момента можно также изменить свое решение, например, отозвать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании или отменить выбор участка через госуслуги. Испытания перед поступлением в 10 класс допустимы только для программ с углубленным изучением отдельных предметов. Как заявили Минпросвещение, каждый выпускник 9 класса имеет право продолжить обучение на уровне среднего общего или среднего профессионального образования. Вступительные испытания при поступлении в 10 класс допустимо проводить только при зачислении на образовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов. При этом в Верховном суде указали, процедура не должна лишать детей конституционного права на школьное 11-летнее образование. Поскольку обязательным в России является не только общее образование, то есть 9 классов, но и среднее общее образование, включающее 10 и 11 классы. А в ситуациях, когда ученик окончил 9 класс и свободных мест нет, региональные органы власти обязаны найти его в другой доступной школе. Официальный курс американского доллара 84 рубля 46 копеек. Курс единой европейской валюты 98 рублей 52 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужим мы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Музыкальная комедия о евреях-переселенцах в Биробиджане. Саундтрек фильму «Искатели счастья».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае осенняя ярмарка урожая пройдет 26 сентября, в числе других территорий, где в этот день развернут торговые площадки. Посетители смогут купить местные продукты, товары для дома и дачи, а также заготовки на зиму. Ярмарка проводится в рамках НАС-проекта «Туризм и гостеприимство». В Валдайском округе сегодня проходит техническая проверка системы оповещения населения. Включают громкоговорители и электросирену. Это плановая проверка, организованная администрацией округа, и которая проходит каждую среду. Жители и гостей города просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий. В деревне Красилово состоялось открытие памятного стенда генерал-лейтенанту Борису Юркову. Жизнь этого человека стала примером мужества, чести и беззаветного служения Родине. Борис Павлович прошел суровые испытания Великой Отечественной войны, сражался в Сталинградской битве, участвовал в боях на Курской дуге, был среди тех, кто освобождал Прагу. После победы он не оставил военную стезю, окончил две академии, командовал дивизиями, преподавал в Академии Генерального штаба и дослужился до звания генерал-лейтенанта. Даже после выхода в отставку Борис Павлович продолжал служить обществу. В тихом Красилове он активно помогал ветеранам и уделял много внимания воспитанию молодежи. В 2013 году ему посмертно присвоили звание почетного гражданина города Зверево, его малой родины. Но память о нем дорога не только землякам, его жизненный путь – достояние всей страны. Сегодня в музее уездного города в Валдае открывается выставка «Валдайский дачник, ставший его гражданином». Экспозиция приурочена к 170-летию со дня рождения архитектора и инженера Павла Вахрушева, человека, чья жизнь стала воплощением мечты о прекрасном, цветущем и плодоносящем саде. 30 лет Вахрушев прожил на Образцовой горе и внес большой вклад в развитие города. На выставке представят мемориальные вещи и собрания музея. Они помогут проследить путь Павла Филадельфовича и раскрыть детали его биографии. Кроме того, посетители увидят артефакты, связанные с родными, друзьями и соседями архитектора. За каждым из этих предметов личная трогательная история, а вместе они складываются в панораму жизни страны начала 20 века. Экспозиция затрагивает разные стороны быта той эпохи, от семейных преданий и свадебных подарков до военной хроники, путешествий, писем, увлечений и благотворительной деятельности. Особое внимание уделено взаимодействию столичных дачников и местного населения, их общему стремлению сделать жизнь вокруг прекраснее. Депутаты Думы и администрация Валдайского муниципального округа присоединились к благотворительной акции «Готовимся к школе вместе». В рамках инициативы в семейный многофункциональный центр передали канцелярские товары. Они предназначены для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция помогает ребятам подготовиться к новому учебному году и получить все необходимое для занятий. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ».

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе было отвратительным, кстати, ты была восхитительна.

осознают так же навсегда. Ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и так же на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

А я земной сказал, в людских сердцах ищу искру добра, надежду, помощи прошу. Но часто в них лишь тьма, и горечь, и печаль, и веру в светлое, увы, мне очень жаль.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: На Валдай ФМ.
2: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35.
0: Там, где история шепчет легенду,

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: «1665 год. Голландский город Дельфт. В дом художника Йохансена Вермера приходит 16-летняя девушка Грет, чтобы работать служанкой. Вскоре она обращает на себя внимание живописца, потому что, несмотря на свой юный возраст, Грет тонко чувствует не только результат творчества, но и сам процесс, механизм создания полотен, которым суждено будет жить в веках. Однажды Вермер обращается с просьбой Грет позировать ему для новой картины. Саундтрек к фильму «Девушка с жемчужной сережкой».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность сторонников запрещенных международных террористических организаций в Адыгее и Кабардино-Балкарии. Всего задержаны 12 человек. В Майкопе арестован местный житель, планировавший теракт на одном из объектов Минобороны России. У него изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской с украинским боевиком. В Зольском районе Кабардино-Балкарии задержаны 11 участников террористической ячейки, которые пропагандировали радикальную идеологию и совершали насильственные акции против несогласных. Все задержанные под стражей. Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за ударов ВСУ по объектам Валберес. Принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий. Помощь окажут юрлицам и ИП, чей ущерб от атак превысил 5% годового дохода. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Кроме того, для пострадавших продавцов до конца года приостановят налоговые проверки, определенные сроки направления. Требований об уплате задолженности и вынесении решений о взыскании продлят на полгода. Добавлю, силы ПВО за ночь сбили 426 украинских беспилотников. Наши военные в течение суток уничтожили 196 пунктов управления беспилотной авиацией противника. С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения России, закрепляющий требования к использованию мобильных телефонов во время учебных занятий, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. При этом соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. Так, на занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций. На переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Началась комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов, сообщили в РЖД. Специалисты завода «Уральские локомотивы» делают теплоизоляцию и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают облицовочные панели, монтируют боковые окна, двери и токоприемники. Сейчас монтаж комплектующих осуществляют на 9 из 16 вагонов двух первых электропоездов. Боковые окна устанавливают в алюминиевый кузов с применением специальной технологии вклеивания. Она обеспечивает прочность, фиксацию стеклопакета и снижает уровень шума в салоне. Двери при установке оснащают усиленным контуром уплотнения, чтобы обеспечить герметичность вагона при движении на скоростях до 400 км в час. Пилотным проектом станет высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Петербургом по этой магистрали составит 2 часа 15 минут. Курс доллара на сегодня 84,46, курс евро 98,52. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Набережная у Валдайского озера. Место, где город словно раскрывается навстречу природе. Отсюда открываются виды на озеро, а сам маршрут вдоль воды – это прогулка сквозь разные эпохи. От старинных построек до благоустроенных современных пространств. Валдайское озеро веками определяло ритм жизни города. И набережная – лучшее место, чтобы почувствовать эту связь.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Австралии старый школьный автобус превратился в уютный загородный дом. Его купила женщина по имени Эбби и вложила в переделку около 15 тысяч долларов. Почти все работы она выполняла своими руками. Внутри автобуса появились спальня, кухня, душ, туалет, дровяная печь и каменные столешницы. Для плиты и подогрева воды используется газ, остальное работает от электричества. Уже 3 года автобус стоит на загородном участке. Сюда приезжают друзья и родственники Эбби, чтобы отдохнуть и порыбачить. Получился не просто дом, а настоящее место силы для всей семьи. Жительница Китая Сун до сих пор смущается, вспоминая этот случай. После обеда она решила вздремнуть в машине, откинула кресло и положила ногу на руль. Проснувшись, она поняла, что нога застряла. 2 часа она пыталась освободиться самостоятельно. Звонила друзьям, слушала бесполезные советы, выдавила целый тюбик крема. Ничего не помогло. Пришлось вызывать пожарных. Спасатели справились за 10 минут. Все это время Сун сгорала от стыда. К счастью, все обошлось небольшими ушибами. Но с тех пор девушка тщательно проверяет, как лежат ее руки и ноги перед сном, даже если она не в машине. В швейцарском городе Хергисвилле собрались 735 добровольцев, чтобы создать необычную вышивку. Организатором проекта выступила Корнелия Маджи вместе с благотворительным фондом. Каждого участника научили работать на вышивальной машине. Затем каждый создал свой фрагмент с символами Швейцарии – пейзажами, животными и флагами. Все части объединили в одно огромное полотно. Работа стала официальным мировым рекордом, но у проекта была и благотворительная цель. Вышивку продадут на аукционе, а все средства направят на помощь детям. Участники разных возрастов и профессий доказали, что вместе можно создать нечто уникальное и сделать доброе дело. Такая вышивка объединяет лучше, чем любой клей. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Там, где история шепчет легенду.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Действие картины происходит в Древней Руси, в те времена, когда славянам, объединившимся в войско, под предводительством Ратибора, сына Всеслава, удалось одержать первые победы над племенами кочевников. Саундтрек к фильму «Русь изначальная»

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае осенняя ярмарка урожая пройдет 26 сентября в числе других территорий, где в этот день развернут торговые площадки. Посетители смогут купить местные продукты, товары для дома и дачи, а также заготовки на зиму. Ярмарка проводится в рамках НАС-проекта «Туризм и гостеприимство». В Валдайском округе сегодня проходит техническая проверка системы оповещения населения, включая громкоговорители и электросирену. Это плановая проверка, организованная администрацией округа, и которая проходит каждую среду. Жители и гостей города просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий. В деревне Красилово состоялось открытие памятного стенда генерал-лейтенанту Борису Юркову. Жизнь этого человека стала примером мужества, чести и беззаветного служения Родине. Борис Павлович прошел суровые испытания Великой Отечественной войны, сражался в Сталинградской битве, участвовал в боях на Курской дуге, был среди тех, кто освобождал Прагу. После победы он не оставил военную стезю, окончил две академии, командовал дивизиями, преподавал в Академии Генерального штаба и дослужился до звания генерал-лейтенанта. Даже после выхода в отставку Борис Павлович продолжал служить обществу. В тихом Красилове он активно помогал ветеранам и уделял много внимания воспитанию молодежи. В 2013 году ему посмертно присвоили звание почетного гражданина города Зверево, его малой родины. Но память о нем дорога не только землякам, его жизненный путь – достояние всей страны. Сегодня в музее уездного города в Валдае открывается выставка «Валдайский дачник, ставший его гражданином». Экспозиция приурочена к 170-летию со дня рождения архитектора и инженера Павла Вахрушева, человека, чья жизнь стала воплощением мечты о прекрасном, цветущем и плодоносящем саде. 30 лет Вахрушев прожил на Образцовой горе и внес большой вклад в развитие города. На выставке представят мемориальные вещи и собрания музея. Они помогут проследить путь Павла Филадельфовича и раскрыть детали его биографии. Кроме того, посетители увидят артефакты, связанные с родными, друзьями и соседями архитектора. За каждым из этих предметов личная трогательная история, а вместе они складываются в панораму жизни страны начала 20 века. Экспозиция затрагивает разные стороны быта той эпохи, от семейных преданий и свадебных подарков до военной хроники, путешествий, писем, увлечений и благотворительной деятельности. Особое внимание уделено взаимодействию столичных дачников и местного населения, их общему стремлению сделать жизнь вокруг прекраснее. Депутаты Думы и администрация Валдайского муниципального округа присоединились к благотворительной акции «Готовимся к школе вместе». В рамках инициативы в семейный многофункциональный центр передали канцелярские товары. Они предназначены для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция помогает ребятам подготовиться к новому учебному году и получить все необходимое для занятий. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучше.

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Только хиты.

программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Грубоватому и эгоистичному молодому человеку Чарли в наследство от отца достались лишь розовые кусты да Бьюик 1949 года, а львиная доля наследства уходит его брату-аутисту Раймонду. Задавшись целью отобрать свою долю, Чарли похищает старшего брата. Но когда выясняет, что Раймонд обладает недюжими математическими способностями, памятью и внимательностью, решает использовать это в корыстных целях. Саундтрек к фильму «Человек дождя»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Против России перед сентябрьскими выборами идет циничная информационная война. Страна должна ей противостоять, заявила это председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она подчеркнула, что недруги России пытаются уничтожить страну, поэтому государство должно бить наотмашь. Делать это мощно, сильно, аргументированно и честно. Более 300 тысяч фейковых заявлений, направленных на дискредитацию сентябрьских выборов, распространяются в сети, сообщила Памфилова. Напомню, в единый день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. В сентябре вступают в силу масштабные поправки в банковское законодательство, направленные на усиление антифрод-контроля. Первое значимое нововведение – создание единой базы всех банковских карт россиян с жестким лимитом не более 20 действующих карт на человека. Превышение лимита автоматически приведет к блокировке лишних карт, что вынудит клиентов более осознанно подходить к управлению своими счетами. Второй блок изменений касается борьбы с мошенничествами через портал госуслуги и контроля за крупными переводами. Банки получат право блокировать переводы на срок до 48 часов при подозрительной смене данных в учетной записи, а также усилят контроль за операциями свыше 200 тысяч рублей новым получателям. Россияне могут изменить вариант получения набора соцуслуг до 1 октября этого года. Мера поддержки предоставляется в натуральном или денежном виде, сообщил социальный фонд. Федеральным льготникам, получающим единовременную денежную политику, набор соцуслуг предоставляется в натуральном виде или денежном эквиваленте. Поменять текущую форму набора полностью или частично можно до 1 октября. Выбранный вариант будет действовать с 1 января следующего года. Уточняется, что состав набора соцуслуг могут входить лекарства и медизделия по рецептам, лечебное питание для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Россияне смогут онлайн или лично в клиентских службах социального фонда МФЦ подать заявление на отказ от услуг в пользу денежных средств и на возобновление получения услуг. Соцфонд обрабатывает такие заявления в среднем за день. В соцсетях и на площадках объявлений появляются фальшивые магазины, предлагающие оптовые закупки овощей, фруктов, меда и ягод прямо с фермы по ценам в 2-3 раза ниже рыночных с бесплатной доставкой на дом. Лжефермеры берут с покупателей 100% предоплату или залог за тару, после чего продавцы перестают выходить на связь. Россиянам рекомендуют не переводить предоплату за товар на личные карты продавцов с интернет-площадок объявлений. Товар можно только при получении и личном осмотре качества продукции. Нужно использовать безопасные сделки, предлагаемые официальными торговыми платформами. Курс доллара на сегодня 84,46, курс евро 98,52. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217-07-22-35. Там, где история шепчет легенду.

0: Новая песня.
1: Новая песня.
0: На Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. У Сиднейского оперного театра появились необычные охранники. Специально обученные собаки защищают посетителей от чаек, которые постоянно воруют еду. Программу разработали по просьбе владельцев баров на набережной. Сейчас она действует на 5 площадках, включая новый рыбный рынок Сиднея и площадь Федерации в Мельбурне. Собаки используют природный пастущий инстинкт. Они преследуют птиц, не причиняя им вреда. Каждая смена длится не более 4 часов в неделю. Всего в программе участвуют 35 собак, а после работы они возвращаются домой, как обычные питомцы. Чтобы птицы не привыкали, собаки меняют тактику. Подкрадываются, появляются внезапно или лают. Благодаря этому чайки держатся подальше от столиков, а гости могут спокойно доесть свой обед. Жительница Хьюстона Аша Гилберт установила в квартире пилон, чтобы заниматься танцами. Однако радости это принесло мало. Во время одной из тренировок пилон неожиданно оторвался от крепления, ударил по потолку и повредил систему пожаротушения. Вода хлынула в квартиру, и Аша потеряла дар речи. В результате затопило не только ее жилье, но и квартиру соседки снизу. Женщина, к счастью, отнеслась к происшествию с пониманием, а Аше пришлось временно переехать, пока в квартире идет ремонт. Теперь она обещает заниматься на пилоне только в специализированных залах, и кажется, это разумное решение. Экзотическая птица эму стала временной достопримечательностью города Перл-Ривер в штате Миссисипи. Местные жители с удивлением наблюдали за пернатым созданием, которое спокойно разгуливало по улицам. Она оказалась неуловимой, а откуда сбежала, тоже остается загадкой. Местные жители в социальных сетях делятся видео и впечатлениями. Для многих такая встреча стала неожиданным сюрпризом. Пока власти пытаются отловить эму, он

0: продолжает свободно гулять по городу. Возможно, ему просто нравится быть главной звездой Pearl River. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости со

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: История о бедной семье, пытающейся свести концы с концами, живущей в далекой глубинке. И все надежды семьи выбраться из тяжелого положения были связаны с принцем-чемпионом скачек, пока он не был украден за день до новогодней гонки. Дети решают найти конокрада в буше. Приключение приведет их в Голубые горы, где им придется применить навыки аборигенов, чтобы выжить и выследить воров. Саундтрек к фильму «Рождество в буше».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае осенняя ярмарка урожая пройдет 26 сентября, в числе других территорий, где в этот день развернут торговые площадки. Посетители смогут купить местные продукты, товары для дома и дачи, а также заготовки на зиму. Ярмарка проводится в рамках НАС-проекта «Туризм и гостеприимство». В Валдайском округе сегодня проходит техническая проверка системы оповещения населения, включая громкоговорители и электросирену. Это плановая проверка, организованная администрацией округа, и которая проходит каждую среду. Жители и гостей города просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий. В деревне Красилово состоялось открытие памятного стенда генерал-лейтенанту Борису Юркову. Жизнь этого человека стала примером мужества, чести и беззаветного служения Родине. Борис Павлович прошел суровые испытания Великой Отечественной войны, сражался в Сталинградской битве, участвовал в боях на Курской дуге, был среди тех, кто освобождал Прагу. После победы он не оставил военную стезю, окончил две академии, командовал дивизиями, преподавал в Академии Генерального штаба и дослужился до звания генерал-лейтенанта. Даже после выхода в отставку Борис Павлович продолжал служить обществу. В Тихом Красилове он активно помогал ветеранам и уделял много внимания воспитанию молодежи. В 2013 году ему посмертно присвоили звание почетного гражданина города Зверево, его малой родины. Но память о нем дорога не только землякам, его жизненный путь – достояние всей страны. Сегодня в музее уездного города в Валдае открывается выставка «Валдайский дачник, ставший его гражданином». Экспозиция приурочена к 170-летию со дня рождения архитектора и инженера Павла Вахрушева, человека, чья жизнь стала воплощением мечты о прекрасном, цветущем и плодоносящем саде. 30 лет Вахрушев прожил на Образцовой горе и внес большой вклад в развитие города. На выставке представят мемориальные вещи и собрания музея. Они помогут проследить путь Павла Филадельфовича и раскрыть детали его биографии. Кроме того, посетители увидят артефакты, связанные с родными, друзьями и соседями архитектора. За каждым из этих предметов личная трогательная история, а вместе они складываются в панораму жизни страны начала 20 века. Экспозиция затрагивает разные стороны быта той эпохи, от семейных преданий и свадебных подарков до военной хроники, путешествий, писем, увлечений и благотворительной деятельности. Особое внимание уделено взаимодействию столичных дачников и местного населения, их общему стремлению сделать жизнь вокруг прекраснее. Депутаты Думы и администрация Валдайского муниципального округа присоединились к благотворительной акции «Готовимся к школе вместе». В рамках инициативы в семейный многофункциональный центр передали канцелярские товары. Они предназначены для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция помогает ребятам подготовиться к новому учебному году и получить все необходимое для занятий. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучше.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: «Красть поцелуи», «Быть итальянцем», «Брать жизнь горстями» – вот кредо Гвидо Контини, известного режиссера. Всю жизнь его окружают шикарные женщины. Жена, любовница, муза, агент. Он востребован. Он идет к цели по трупам. Но почему же он не может завершить съемки своего нового фильма? Он ищет разгадку там, где ему всего привычнее – в постели у женщин. Но душа его опустошается все больше и больше. Что станет ключом от вожделенного рая творчества? Кто вернет звуки музыки, которая давно звучит в его сердце? Саундтрек к фильму «Девять».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле отмечают, киевский режим теряет устойчивость. Наглядным примером тому служит динамика на линии боевого соприкосновения. Кроме того, протекающие внутриполитические процессы, в рамках которых бывшие участники коррупционных схем, выйдя из власти, начинают клеймить своих же партнеров по коррупции. Квазиполитические судороги разрушают киевский режим изнутри. Москва указывает, европейцы не хотят этого замечать, тем самым совершают большую ошибку. Отмечается, заявление некоторых европейских лидеров по Украине вызывает только удивление и говорит о том, что власти Евросоюза категорически не понимают реалии текущего конфликта. Как ранее акцентировал Владимир Путин, российские войска проводят специальную военную операцию не столько ради территории, сколько ради соблюдения на них прав местных жителей. Президент России заявил, отстаивается право говорить на русском языке, жить в рамках своей культуры и традиций, переданных прежними поколениями. Россия начала расширять географию импорта бензина. Помимо традиционного поставщика Беларуси, поставки увеличивают Казахстан, Индия и ряд других стран. Ранее в правительстве называли данный механизм одной из ключевых мер стабилизации ситуации. В июле Кабинет министров расширил правила импортного демпфера для нефтяных компаний, чтобы стимулировать ввоз бензина и дизеля. Наряду с этим в ряде регионов страны сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции. Российский топливный рынок с середины июня пытается адаптироваться к ужесточившемуся дефициту. Помимо мер стабилизации, на государственном уровне каждый регион пытается по-своему сгладить ажиотажный спрос, а сами потребители пытаются перейти на альтернативные варианты заправки. Эксперты ожидают улучшения ситуации с обеспечением топливного рынка, но радикальную ситуацию улучшить смогут только системные меры, например, строительство мини-нефтеперерабатывающих заводов. Социальный фонд России ускорил распоряжение услугами и оформлением ежемесячной денежной выплаты. Кроме того, до одного дня сократился срок рассмотрения заявления о выборе формы предоставления государственной помощи. В ведомстве напомнили, ежемесячная денежная выплата полагается гражданам с инвалидностью, ветеранам боевых действий и их семьям, а также тем, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф, помимо этого героям России и труда, а также ветеранам Великой Отечественной войны и ряда других категорий. При оформлении выплаты получателю автоматически назначают набор социальных услуг. В него входит путевка в санаторий, бесплатный проезд на пригородных электричках, предоставление лекарств и медицинских изделий. Ненужные услуги можно путем подачи заявления в социальный фонд заменить на денежную компенсацию. Средний срок рассмотрения составляет до одного дня. Такой же порядок работает и в случае услуг вместо денег. Российские учителя смогут бесплатно улучшить свои навыки работы с инструментами на основе искусственного интеллекта. Обучение будет проходить онлайн. Отмечается, грамотно выстроенные сценарии работы с искусственным интеллектом повышают вовлеченность учеников, помогают глубже понять материал. Для разных школьных дисциплин в программе предусмотрены отдельные сценарии. Например, учителя математики научатся создавать с помощью искусственного интеллекта анимации, наглядно показывающие работу формул и теорем. Учителя биологии и географии визуализировать природные процессы, а преподаватели иностранного языка разрабатывать интерактивные задания на основе аудио и видеоматериалов. По итогам программы учителя пройдут тестирование и получат удостоверение о повышении квалификации. Напомню, с 1 сентября в российских школах начнут преподавать профиль искусственный интеллект в рамках урока информатики. В тестовом режиме школьники также будут изучать робототехнику. Официальный курс американского доллара 84 рубля 46 копеек. Курс единой европейской валюты 98 рублей 52 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Австралии старый школьный автобус превратился в уютный загородный дом. Его купила женщина по имени Эбби и вложила в переделку около 15 тысяч долларов. Почти все работы она выполняла своими руками. Внутри автобуса появились спальня, кухня, душ, туалет, дровяная печь и каменные столешницы. Для плиты и подогрева воды используется газ, остальное работает от электричества. Уже 3 года автобус стоит на загородном участке. Сюда приезжают друзья и родственники Эбби, чтобы отдохнуть и порыбачить. Получился не просто дом, а настоящее место силы для всей семьи. Жительница Китая Сун до сих пор смущается, вспоминая этот случай. После обеда она решила вздремнуть в машине, откинула кресло и положила ногу на руль. Проснувшись, она поняла, что нога застряла. 2 часа она пыталась освободиться самостоятельно. Звонила друзьям, слушала бесполезные советы, выдавила целый тюбик крема. Ничего не помогло. Пришлось вызывать пожарных. Спасатели справились за 10 минут. Все это время Сун сгорала от стыда. К счастью, все обошлось небольшими ушибами. Но с тех пор девушка тщательно проверяет, как лежат ее руки и ноги перед сном, даже если она не в машине. В швейцарском городе Хергисвилле собрались 735 добровольцев, чтобы создать необычную вышивку. Организатором проекта выступила Корнелия Маджи вместе с благотворительным фондом. Каждого участника научили работать на вышивальной машине. Затем каждый создал свой фрагмент с символами Швейцарии – пейзажами, животными и флагами. Все части объединили в одно огромное полотно. Работа стала официальным мировым рекордом, но у проекта была и благотворительная цель. Вышивку продадут на аукционе, а все средства направят на помощь детям. Участники разных возрастов и профессий доказали, что вместе можно создать нечто уникальное и сделать доброе дело. Такая вышивка объединяет лучше, чем любой клей. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
1: Первая местная радиостанция.

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Свободолюбивый Фрэнк Леоне – борец за справедливость. Оказавшийся в тюрьме, уверен, что через несколько месяцев покинет ее стены. Он примерный заключенный, но некоторые тюремщики до сих пор помнят совершенный им побег, закончившийся дополнительным сроком для Фрэнка и испорченной карьерой директора колонии. Пострадавший директор давно имеет зуб на него, поэтому в одно чудесное утро героя неожиданно переводят в другую тюрьму – настоящий ад, где служит начальником тот самый Уорден Драмгл. На его послужном списке теперь пятно по вине Фрэнка, и поэтому он клянется устроить заключенному Леону веселую жизнь, спровоцировать того на побег и доказать, что ненавистный ему зэк неисправим. Драмгл – настоящий диктатор в колонии, приказы которого беспрекословно исполняются охранниками и арестантами. И теперь он желает, чтобы Фрэнк как можно дольше задержался в стенах тюрьмы Гэтвей. Саундтрек к фильму «Тюряга».

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае осенняя ярмарка урожая пройдет 26 сентября в числе других территорий, где в этот день развернут торговые площадки. Посетители смогут купить местные продукты, товары для дома и дачи, а также заготовки на зиму. Ярмарка проводится в рамках НАС-проекта «Туризм и гостеприимство». В Валдайском округе сегодня проходит техническая проверка системы оповещения населения. Включают громкоговорители и электросирену. Это плановая проверка, организованная администрацией округа, и которая проходит каждую среду. Жители и гостей города просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий. В деревне Красилово состоялось открытие памятного стенда генерал-лейтенанту Борису Юркову. Жизнь этого человека стала примером мужества, чести и беззаветного служения Родине. Борис Павлович прошел суровые испытания Великой Отечественной войны. Сражался в Сталинградской битве, участвовал в боях на Курской дуге, был среди тех, кто освобождал Прагу. После победы он не оставил военную стезю, окончил две академии, командовал дивизиями, преподавал в Академии Генерального штаба и дослужился до звания генерал-лейтенанта. Даже после выхода в отставку Борис Павлович продолжал служить обществу. В Тихом Красилове он активно помогал ветеранам и уделял много внимания воспитанию молодежи. В 2013 году ему посмертно присвоили звание почетного гражданина города Зверево, его малой родины. Но память о нем дорога не только землякам, его жизненный путь – достояние всей страны. Сегодня в музее уездного города в Валдае открывается выставка «Валдайский дачник, ставший его гражданином». Экспозиция приурочена к 170-летию со дня рождения архитектора и инженера Павла Вахрушева, человека, чья жизнь стала воплощением мечты о прекрасном, цветущем и плодоносящем саде. 30 лет Вахрушев прожил на Образцовой горе и внес большой вклад в развитие города. На выставке представят мемориальные вещи и собрания музея. Они помогут проследить путь Павла Филадельфовича и раскрыть детали его биографии. Кроме того, посетители увидят артефакты, связанные с родными, друзьями и соседями архитектора. За каждым из этих предметов личная трогательная история, а вместе они складываются в панораму жизни страны начала 20 века. Экспозиция затрагивает разные стороны быта той эпохи, от семейных преданий и свадебных подарков до военной хроники, путешествий, писем, увлечений и благотворительной деятельности. Особое внимание уделено взаимодействию столичных дачников и местного населения, их общему стремлению сделать жизнь вокруг прекраснее. Депутаты Думы и администрация Валдайского муниципального округа присоединились к благотворительной акции «Готовимся к школе вместе». В рамках инициативы в семейный многофункциональный центр передали канцелярские товары. Они предназначены для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция помогает ребятам подготовиться к новому учебному году и получить все необходимое для занятий. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае осенняя ярмарка урожая пройдет 26 сентября в числе других территорий, где в этот день развернут торговые площадки. Посетители смогут купить местные продукты, товары для дома и дачи, а также заготовки на зиму. Ярмарка проводится в рамках НАС-проекта «Туризм и гостеприимство». В Валдайском округе сегодня проходит техническая проверка системы оповещения населения, включая громкоговорители и электросирену. Это плановая проверка, организованная администрацией округа, и которая проходит каждую среду. Жители и гостей города просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий. В деревне Красилово состоялось открытие памятного стенда генерал-лейтенанту Борису Юркову. Жизнь этого человека стала примером мужества, чести и беззаветного служения Родине. Борис Павлович прошел суровые испытания Великой Отечественной войны, сражался в Сталинградской битве, участвовал в боях на Курской дуге, был среди тех, кто освобождал Прагу. После победы он не оставил военную стезю, окончил две академии, командовал дивизиями, преподавал в Академии Генерального штаба и дослужился до звания генерал-лейтенанта. Даже после выхода в отставку Борис Павлович продолжал служить обществу. В тихом Красилове он активно помогал ветеранам и уделял много внимания воспитанию молодежи. В 2013 году ему посмертно присвоили звание почетного гражданина города Зверево, его малой родины. Но память о нем дорога не только землякам, его жизненный путь – достояние всей страны. Сегодня в музее уездного города в Валдае открывается выставка «Валдайский дачник, ставший его гражданином». Экспозиция приурочена к 170-летию со дня рождения архитектора и инженера Павла Вахрушева, человека, чья жизнь стала воплощением мечты о прекрасном, цветущем и плодоносящем саде. 30 лет Вахрушев прожил на Образцовой горе и внес большой вклад в развитие города. На выставке представят мемориальные вещи и собрания музея. Они помогут проследить путь Павла Филадельфовича и раскрыть детали его биографии. Кроме того, посетители увидят артефакты, связанные с родными, друзьями и соседями архитектора. За каждым из этих предметов личная трогательная история, а вместе они складываются в панораму жизни страны начала 20 века. Экспозиция затрагивает разные стороны быта той эпохи, от семейных преданий и свадебных подарков до военной хроники, путешествий, писем, увлечений и благотворительной деятельности. Особое внимание уделено взаимодействию столичных дачников и местного населения, их общему стремлению сделать жизнь вокруг прекраснее. Депутаты Думы и администрация Валдайского муниципального округа присоединились к благотворительной акции «Готовимся к школе вместе». В рамках инициативы в семейный многофункциональный центр передали канцелярские товары. Они предназначены для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция помогает ребятам подготовиться к новому учебному году и получить все необходимое для занятий. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучшие хиты.

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Алтай FM. Первая местная радиостанция.
1: Оказывается, чтобы быть счастливым, нужно просто делать то, что ты хочешь. И не делать то, что не хочешь.